Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке! You are on the radio shock. Где?

0: Радостная мечта невозможна без его бита.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радио шок.

настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

дождь с утра, и снова грязная вода стекает со стекла. Я не вижу этих лиц и этих глаз, мне непонятен смысл.

0: Всем привет, это подкаст «Отстав медиа» на радио «Шок». У микрофона Павел Корнеев.
1: И Олег Бизон. Всем привет, как бодрость духа.
0: Мы музыканты группы Max and the Jellytails Incorporated. И сегодня вместе с вами послушаем 6 новых песен, которые нам целую неделю присылали, редакторы отобрали. Сразу скажу, сегодня будет много знакомых имен для тех, кто нас слушает с первого выпуска.
1: Да, и тем, кто сами себя знает, узнают себя. Такой тавтологии, извините.
0: А начнем с Евгения Илюхина, который выступает, записывается, издается под псевдонимом Грозный. Итак, Грозный, песня называется «По жизни».

0: Евгений Илюкин по профессии звонарь из Суздали, артист, режиссер и музыкант, который выступает под псевдонимом Грозный. Родился он во Владимире, пишет о своем творчестве, что творчество его охватывает широкий спектр направлений, включая театральные, кинопостановки.
1: Всего добился, везде поучаствовал, везде поснимался, поиграл, посочинял, ну и занялся параллельно еще и музыкальным творчеством.
0: Участвует активно в культурных мероприятиях, в различных акциях, в социальных проектах, направленных на поддержку развития культуры и искусства в России. По поводу трека, который мы услышали, я сразу скажу для наших радиослушателей, что мы с треками ничего не делаем. То есть мы не делаем никакого ремастеринга, мастеринга и так далее. То есть вот как нам прислали, так мы и ставим. Здесь я хочу обратить внимание, может быть, это только мне так показалось, но немножко не хватило вокала. В каком плане, что не читают словами сами?
1: Вокал бы хотелось немного почетче или погромче прибавить. Остальная музыка похожа на записанное вживую. Гитара и вроде бы даже барабаны, где есть небольшие огрехи по звукоизвлечению. Вот из этого мы плясали, как говорится.
0: Там есть перебивочки некоторые, и вот с альтами так странновато звучит. То есть как будто бы, либо если это живые барабаны, не выровняли, решили оставить, а пусть будет как есть, да, атмосферу живую. Либо если это все-таки барабаны забивались в программе, то, скорее всего, не барабанщик их забивал, потому что, ну, странноватые такие переходы есть в этом во всем.
1: Как говорится, с его колокольни он видит все так.
0: Причем, наверное, в буквальном смысле можно так сказать. Но, кстати, отмечу живую гитарку. Звучит хорошо. Там явно гитарист

0: Наши уже старые друзья, знакомые, уже был этот исполнитель у нас в эфирах. Николай Мороз из города Ангарска.
1: Давайте еще насладимся интересным творчеством.

0: Николай Мороз, песня называется «Ложь».
1: Что значит ложь? Клади, наверное.
0: Клади, правильно, по-русски говорить.
1: А, это ложь, ну да, ложь.
0: Ложь без приставки не употребляется. Ложь, как существительное в данном случае. Николая Мороза мы уже знаем, был он у нас то ли в первом, то ли во втором выпуске. Человек, который поет разными голосами.
1: Да, у него такая экспрессия, интересные тембры, которые наводят на мысль, а не сделать ли на песню какую-нибудь сценку или спектакль мини.
0: Интересно, это было бы все увидеть вживую, ну так. Такой прям театр, настоящий, реальный театр под рок-музыку. Мне кажется, это интересно. А вот так, когда я услышу, у меня почему-то первая была ассоциация и воспоминание из детства — это театр у микрофона, когда один артист мог несколькими голосами там изображать различных животных, различных людей. Но это как минимум необычно звучит.
1: Необычное. Ну, имидж у Николая почему-то мне напоминает корпоративный. Но если кто закажет его на корпоратив, будет интересно удивлен, что он услышит.
0: Тоже было бы интересно просто снять такое видео, посмотреть на реакцию людей на корпоративе, как это все будет восприниматься. Я бы на таком корпоративе с удовольствием посидел, вот скажу честно. Я бы лучше такое послушал, чем вот все, что обычно на корпоративах играется.
1: Интересные задумки. Записано неплохо. Слышно, что, конечно, половина электронных инструментов, главное, барабаны, конечно, как я как барабанщик говорю. Остальные все темы, в принципе, продуманы неплохо. Не с первого раза, видно, сыграны, но продуманы.
0: Понравилось, что песня все-таки многосоставная, не классическая схема АБ, АБ, С, АБ. Здесь есть вставочки интересные, я бы сказал, из разных жанров, даже рок-музыки, вот особенно в конце, где гитарист разошелся. Неплохо получается. Вот я повторюсь, хочется...

0: какой-то альбом, где была бы одна история рассказана от начала до конца.
1: Продолжай работать в том же духе, нам самим стало интересно. Клади больше.
0: Далее у нас еще один наш старый знакомый, тоже музыкант, который был уже в наших эфирах, Дмитрий Камский из Москвы. Песня называется «Без права паритета».

0: Дмитрий Камский без права паритета, музыкант из Москвы. Бывал уже в наших выпусках. Тогда была, кажется, песня что-то с эмбиентом, но эмбиента в ней особо не оказалось на деле. О чем эта песня? То, что слушали мы сейчас, слушали очень абстрактная лирика, не сразу смогли понять. Дмитрий пишет, что в тексте отражаются внутренние переживания, поиск смысла жизни, даже в непростые моменты, ощущение безразличия окружающего мира к личной боли, конфликт между разными жизненными позициями.
1: Все понятно, конечно, как написано, но вот честно, если послушать текст в песне, до этого додуматься сложно. Такое ощущение просто, что идет перечисление каких-то терминов жизненных вокруг.
0: Опять же, это дело вкусов. Может быть, это как раз одна из тех песен, которые нужно послушать несколько раз, чтобы проникнуться и понять. По аранжировке, да, классический здесь поп-рок и абсолютно классическая гармония. Гитарка сыграна тоже классически. Слышно местами, что это DI-ная запись, линию и потом реампели. И в целом, если весь звук рассматривать как единое произведение, наверное, неплохо.
1: Тема припевная, по-моему, похожа как две капли на предыдущую, которая была у нас.
0: Она, да, не то чтобы сама вся тема припевная, а вот там в конце ход такой же, как в той песне, которую нам до этого Дмитрий присылал. Я вот, к сожалению, с другим его творчеством пока не имел чести ознакомиться, но обязательно послушаю. Быть может, это, знаешь, как у некоторых музыкантов есть фишки, которые они повторяют из песни в песню, и они уже становятся фирменными. Может быть, это такой гармонический ход фирменный у Дмитрия, кто знает.
1: Дай бог, дай бог. Но, как говорится, такое творчество, я считаю, что среди своих прокатит однозначно.
0: А если вам понравилось, уважаемые радиослушатели, подписывайтесь на музыкантов. Дмитрий Камский. А у нас на очереди еще одни наши старые знакомые, группа «Лунные дети», песня «Светофоры».

0: «Лунные дети», песня «Светофоры», такая медитативная. Куда-то она нас отбросила немного во времена группы Pink Floyd.
1: Музыкальная тема без голоса, дальше продолжающаяся, она вот по всем аккордам напоминает что-то оттуда. Атмосферно, действительно, и долгое-долгое соло, какое-то там любят.
0: Про Pink Floyd это Олег сказал, а я, когда первый раз слушал, и пошла вот гармония куплета, и пошел вокал, у меня почему-то такие были мысли, что это что-то напоминающее Браво середины 90-х годов, когда Сюткин из Браво ушел, маленько переосмыслили свое творчество в сторону брит-попа. Но действительно, звучание вот такое немножко британское, звучит все хорошо, записано качественно, слышно, что музыкант хорошо со своими инструментами умеет совладать, хотя группа не так давно образована, в 2023 году, но музыканты знакомы уже более 20 лет и периодически участвовали в различных совместных проектах.
1: Ничего, каких ложек дегтя мы кидать не будем, здесь нам и Паше, и мне, в принципе, зашло такое релакс-творчество.
0: В 2024 году группа выпустила первый альбом. Трек «Светофоры», который мы сейчас послушали, войдет в альбом «Будущий», в котором будет 15 композиций. Так что ждем, присылайте еще, с удовольствием послушаем. А мы идем дальше. А дальше у нас практически земляки. Город Тольятти на связи. Проект называется «Экскурсия по снам», а песня «Зона 20». Что ж это за зона такая? Ну, давайте послушаем.

0: Ты.
1: Экскурсия по снам. Песня называется «Зона 20». Проект из города Тольятти. Вот что написал нам сам автор. Зовут его Юрий Митрофанов. Молодой, простой и заряженный парень из Тольятти. Пишу песни в жанре рок. Ну, это мы уже поняли. 22 лет активно занимаюсь музыкой. Недавно из армии вернулся и желаю дальше расти и развиваться. Вот все, что о себе написал Юрий Митрофанов.
2: По качеству сведения музыки, конечно, много огрехов. По теме слов и по всей песне это навевает обычный такой юношеский протест обо всем. Не нравится то, не хочу того, не хочу учиться, хочу жениться. Примерно так.
1: Не помню, кто сказал, я всегда буду против. Вот примерно из этой оперы.
2: Да, ваше жизненное кредо всегда.
1: По записи сразу понятно, что это все делалось, наверное, самим Юрием полностью от начала до конца в ноутбуке либо в компьютере. Потому что здесь классическое звучание, вот это из 2000-х годов, когда все делали сами, когда зачастую не было возможности сделать качественно. Желание это было у многих, а вот возможности не было. А сейчас возможности есть, но только, видимо, желание не у всех есть. А может быть, это такой протест против современных канонов звучания.
2: Быстрая домашняя запись, особо никуда ходить не надо.
1: Здесь несколько треков вокала есть, переходы, часть А, часть Б, часть С. Пожелаем Юрию только удачи, новых творческих успехов, побольше слушателей. Развивайтесь, присылайте треки еще, а если вам понравилось, то подписывайтесь, уважаемые радиослушатели.
2: Да, присылайте треки, а мы уже со своей, извините, уж колокольни расскажем, что мы считаем.
1: Уже традиционно вне конкурсной программы.
2: Опять наша рубрика устоявшаяся, пользуясь случаем, хочу.
1: Max and the Jelly Tails Incorporated. Песня Fight for Millwall. Это панк-гимн в поддержку футбольного клуба Millwall и его болельщиков.
2: Millwall. Все Millwall.

0: Max and the Jilted Eels Incorporated Fight for Millwall. Это был заключительный трек нашей сегодняшней программы. Ну а если вы хотите услышать еще, включайте компьютеры, что у вас там есть, в следующий четверг в это же время. У нас на этом все. У микрофона были Павел Корнеев
1: и Олег Бизон. Всем пока, всем бодрости духа.
2: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Включи шок. Настройся. Радио Шок.

Радиоиздание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Radio Shock Shock.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

оконченный поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

0: от старых друзей. Весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

0: Шоке. Wow, the Radio Shock. Где новая музыка, там шок. Радиошок.ру.
1: Выдох, здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открою глаза, такой яркий свет. Я привык.

Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.

иду в рок-клуб. Я стал уже стар, я немного устал, я стал глуп. Не пойду в джаз-кафе, там неплохо кормят, но я лучше пойду в Сайгон. Как закрыт? Давно. Еще третьего дня мы забегли туда с басистом кино. Дневной партии не спал. Он открывает дверь.

у меня нет крыши, я бесполый с разбитым стеклом. Меня как бы нет.

можеш не поддаваться. Ты думал силы

пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит.

греет слезами разорванное в клочья облачко. По ветру плачем, разносит.

нелюбимых, песни выброшенных прочь, похороненных без имени, замурованных в ночь, песни вычеркнутых из списков, песни саженных на лед, песни больше ненужных, звучит, не перестает.

ждать солнца, глядя слепыми глазами в зенит. У нас внутри был хрустальный колокольчик, на него наступили, он больше не звенит. Эта музыка старее, чем мир, она нелепа и смешна. Но я буду танцевать под нее, даже если она не слышит.

0: Радиоиздание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок!